Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Звук поставим.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
2: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Astro. No.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичные транспорты производства.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9:00 утра.
1: Партнер начала часа Белбетфест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Доброе утро. Минувшая неделя завершилась непогодой. Нарушения электроснабжения фиксировались в более чем 494 населенных пунктах страны. Работы велись непрерывно и последствия устранены. Сейчас энергетики продолжают отрабатывать единичные заявки потребителей. Отмечу, ситуация остается на контроле Министерства энергетики. Новый учебный год не за горами. Вместе с собой он принесет и инновации в школьном питании. Как рассказали в Минобразовании, принято решение разделить учащихся на 3 группы, причем по классам, с 1 по 5, с 6 по 8 и с 9 по 11 классы. Это позволит обеспечить питанием все возрастные группы. А еще уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Также в школьных буфетах появятся автоматы с едой и напитками от белорусских производителей. Финляндия в 2027 году введет экзамен для желающих получить гражданство. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны. Экзамен будет проходить в электронном виде на финском или шведском языках. Его могут сдать люди трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. Оказывается, на мотоциклах ездить безопаснее, чем на электросамокатах. Это выяснили ученые из Великобритании. Они проанализировали данные из Национального реестра тяжелых травм Англии и Уэльса. Анализ показал, что электросамокатчики травмируются гораздо чаще мотоциклистов и велосипедистов. Риск повреждения внутренних органов выше в 1,5 раза, а вероятность получения черепно-мозговых травм в 3 раза. Ученые призывают сделать электросамокаты более устойчивыми и безопасными. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22, со знаком плюс, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. В Бресте и Гомеле 23-25, со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: любительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте 20-22 со знаком плюс, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. Ну а теплее всего в Бресте и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

0: Народная марка приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. На радио СФМ.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Жизнь детей – ответственность родителей. В стране за последнюю неделю зафиксировано несколько случаев выпадения детей из окон. Так, например, в Бресте из окна 4-го этажа выпала 2-летняя девочка. А в Музыре годовалый мальчик упал с 9-го этажа. Родители, не оставляйте детей без присмотра, оборудуйте окна запирающими устройствами, не ставьте мебель возле окон и объясняйте детям правила безопасности. Пятая за лето волна аномальной жары обрушилась на Европу. Так, во Франции экстремальная нагрузка на сеть привела к отключениям. Порядка 70 тысяч домохозяйств остались без света. А виной всему кондиционеры. Пиковые дни они добавили к потреблению до 12 гигаватт, что сопоставимо с работой 10 ядерных реакторов. Тем временем решить все проблемы власти планируют только ко второй половине 2027 года. Вполне себе способ пережить жару. В Дубае открыли улицу, на которой дождь идет круглый год. Протяженность 1 километр, а специальная система климат-контроля постоянно поддерживает там комфортные 27 градусов. Интенсивность осадков регулируется электроникой. А вот зимой установки смогут превращать эту локацию в снежную сказку посреди пустыни. 6 сентября столица примет самое массовое беговое событие – Минский полумарафон. Уже зарегистрировано около 13 тысяч участников, и регистрация все еще ведется. На выбор бегунам предложено 3 дистанции – 5, 10 и 21 километр. Для желающих подготовиться к забегу или просто активно провести время, до конца лета проходят тренировки под открытым небом. Занять место среди спортсменов можно на сайте Running By. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. В Бресте и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Познакомилась девушка с мужчиной. Его, кстати, зовут Натан. И она обрадовалась, потому что он позвал ее на свидание. Ну, он ей очень понравился, но произошел такой интимный момент, в котором они обсуждали, что... Они как бы оба отдыхали на Маврикии. Она такая: о, слушай, а что тебе там больше понравилось? Там, он говорит: ну, там было классно. Она говорит: а что там было? Не в медовом ли месяце? Классное место для медового месяца. Он такой: да.
2: Да, свадебное, да,
1: путешествие,
2: ладно.
1: Было. Потом стало все еще... Ну, мало ли, это было прошлое какое-то свадебное путешествие. Там, да, разведен он уже. А потом нет, он оказался не разведенным, он оказался женатым человеком. Так более того, он ей рассказывал, что дома меня ждут жена и дети. Несколько детей. Вот. И он такой: ну, слушай, для нашего начинающегося романа это как бы не имеет значения. При чем здесь это все? Но в итоге она как бы была полностью в шоке. И она говорит: слушай, иди гуляй ты отсюда. Отпускник. Это ненормально.
2: Знаешь, это история из разряда, вот даже если его все бросят, если у него есть друзья, они сядут лет через 10 и такие: а помните, Натан, дурачок, у нас выпулил как-то? Ну, это очень смешная история, достойна Оскара.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вот есть такие люди, они, как бы вот их назвать, у них лицо вот типа вечно недовольное.
2: С субтитрами.
1: Ну да. И прикол таких людей в том, что некоторые из них страдают абсолютно незаслуженно, потому что у них просто такое лицо. То есть они не недовольны как бы внутри. И вот из-за таких людей можно спутать их с реально маленькими вечно недовольцами. И вот мне иногда так хочется, ну хотя бы на денечек вот отменить вот эту вот вечную функцию недовольства, и всем было бы легче. Мы бы сконцентрировались на чем-то хорошем, на том, что доставляет нам удовольствие, а не вечно сидеть и говорить о всем плохом. Вот как думает вот искусственный интеллект, вот что было бы, если бы можно было бы отменить хотя бы вот одну нашу человеческую эмоцию на день? Вот что бы он выбрал?
3: Давай послушаем.
4: Если бы в пятницу можно было отключить одну человеческую эмоцию, большинство выбрало бы чувство тревоги, потому что именно оно не дает человеку спокойно начать выходные. Например, только сел отдыхать, и сразу мысль: а я точно ничего не забыл на работе. Хотя компьютер выключен, офис закрыт, но тревога уже пишет служебную записку. Есть еще чувство вины. Человек лежит на диване 5 минут и уже думает: надо бы что-нибудь полезное сделать. Хотя всю неделю только этим и занимался. Отдельный уровень тревога перед понедельником. В пятницу вечером до него еще почти 3 дня, а мозг уже мысленно открывает рабочий чат и слышит: коллеги, напоминаю, что многие еще не могут избавиться от чувства, что забыли выключить утюг. И не важно, что дома утюгом вообще никто не пользовался 2 недели. Самое смешное, если бы тревогу действительно можно было отключить на 1 день, человек все равно начал бы переживать. А вдруг ее потом не включат обратно? Потому что некоторые эмоции так привыкли жить с людьми, что в пятницу уходить на выходные они категорически отказываются.
3: Не, и немножко не шарит. Чувство тревоги как раз-таки нужно выключать после выходных.
1: Это правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Реклама. Радиус FM. Наше.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Работники парома заметили, что на пароме потеряна маленькая игрушка. Наверное, ее потерял какой-то ребенок. И вот добряки решили воссоединить эту игрушку с хозяином. Эта игрушка — это маленький ослик, игрушечный такой. Они назвали его Чуро. И они начали фотографировать все как бы путевые заметки по возвращению этого ослика.
2: Да мило.
1: Да, они начали заснимать свое путешествие с ним там, на фоне чего они плыли. Они там пофоткали его на фоне различных частей этого парома. И в итоге они начали заливать это все в социальные сети. Эти сообщения попались на глаза матери этого пятилетнего мальчугана. И, в общем, она заметила этого Чуро, этого ослика, связалась с работниками парома, и они доставили мальчику его пропажу. Кстати, до этого времени мальчик называл свою игрушку просто типа, ну, ослик, а сейчас переименовал его в Чуро.
2: На самом деле, я считаю, что эта история достойна какого-то короткометражного мультика, потому что выглядит это все очень круто.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте 20-22 со знаком «плюс», в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. Ну а теплее всего в Бресте и Гомеле 23-25 со знаком «плюс». Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. Радиус FM.by.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Нестандартная рекомендация от меня. Это триллер, это ужасы. Фильм очень сильный. Если вам нравится интересный нестандартный визуал, пожалуйста, для вас. Называется «Ее личный ад». В футуристическом мегаполисе объявляется кожаный человек. Монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, страхи женские, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. Если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизнь превращается в борьбу за выживание, ведь он может прийти за каждой.
2: Ой, давайте я немного разбавлю, но на самом деле фильм интересный. У меня семейная снова интересная история. Миньоны и монстры. Многие хейтят, но я почитал комментарии, посмотрел оценки по сайтам. На самом деле, всем заходит, все кайфуют. 1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поисках самых пугающих существ. Как я понял, это мультик про то, что миньоны катаются по всему свету и ищут монстра, который будет их, грубо говоря, папой, боссом, я не знаю. И историй там очень много смешных, правда, стоит посмотреть с семьей.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально, но тяжесть в ногах – нет.
6: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
5: Детролекс родом из Франции.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Как подписать фото с парнем? Идеи. И первый же комментарий. Пока с таким.
2: Класс! Хорошо. Хорошо. Смотри, у меня тоже такое. Шутка из раздела «Удивительное рядом». Московский дворник нашел возле клуба «Сохо» недокуренную сигарету, докурил и за ночь подмел всю Москву.
1: Хорошо?
3: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Проверить задолженности по штрафам ГАИ можно через интернет. Для этого необходимо зайти на сайт МВД GovBy. Этот онлайн-сервис содержит данные о нарушениях скоростного режима и правил парковки, зафиксированных камерами фотофиксации. Информация там появляется сразу после вынесения постановления. Если в ходе онлайн-проверки был обнаружен актуальный штраф, его можно сразу погасить через мобильный банкинг или инфокиоск. Гродно стал первым городом в стране, где запретили прокат электросамокатов. Пешеходы засыпали жалобами местный исполком. В городе довольно узкие улочки, и из-за самокатчиков пройти или проехать было невозможно. Запрет касается именно аренды, а не личных электросамокатов. Также в городе по-прежнему действуют пункты проката велосипедов. Делегация из США планирует посетить Киев и Москву. Речь о спецпосланнике президента Стиве Уиткофе и зяте американского лидера Джареде Кушнере. Визиты могут состояться в течение 10 дней. Отмечу, в Москве ранее заявляли, что там готовы рассмотреть предложение Украины по прекращению конфликта. И все же Кремль от своих условий не отказывается. Как вам идея промышленности в космосе? SpaceX планирует построить на Луне автоматизированные заводы. Туда будут доставлять оборудование, роботов и строительные материалы. Лунные предприятия смогут выпускать спутники и солнечные панели с радиаторами. Илон Маск считает, что такая инициатива позволит многократно увеличить объем вычислительных мощностей в космосе. Коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22, со знаком плюс, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. В Бресте и Гомеле 23-25, со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Девушка возвращалась домой поздно вечером, да, такой мини-кошмарчик. Даже не подозревала, что за ней следит какой-то мужчина. Страшно стало позже, когда она дошла до дома, все уже в домике, стук в дверь. На крыльце стоял незнакомец, 35-40 лет примерно, который говорит: «Слушай, я вот почти всю дорогу следовал за тобой, я следил». Дальше он говорит: «А не могли бы мы пройти в дом и вступить с тобой в интимную близость? У меня есть деньги». Да, естественно, как бы он был пьяный, да, а она очень испугалась, захлопнула прямо перед носом его дверь, ну и набрала в полицию.
2: Но он на самом деле мужик с характером, я вам так.
1: Ну да, не забоялся познакомиться.
2: Да, это надо на самом деле иметь жесткую силу воли и всего остального для того, чтобы вот так вот подойти и сказать: «Да у меня еще и деньги есть». Любитель платной любви.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: конца.
1: Пробудители на радио ЦФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
2: Искусственный интеллект каждый день обшучивает наши какие-то вопросы, придумки, какие-то наши интересные странности. И вот мне интересно, что же ИИ думает о нас, о людях, о нашей беседе и какие же привычки делают живого настоящего человека приятным собеседником, по мнению искусственного интеллекта.
3: Давай послушаем.
4: Приятным собеседником люди считают не того, кто много говорит, а того, после разговора, с кем не хочется срочно искать повод уйти. Например, человек, который не перебивает. Это вообще редкий вид. Пока ты рассказываешь историю, он не кричит: «О, у меня было почти так же», и не угоняет разговор в свою биографию. Есть еще люди, которые умеют смеяться над твоими шутками, даже если шутка была так себе. Это уже не собеседник, а психологическая поддержка. Отдельный уровень. Человек, который не показывает видео со словами: «Смотри, всего 5 минут». Потому что все знают, эти 5 минут ощущаются как полный сезон сериала. Многие еще ценят тех, кто не достает телефон каждые 10 секунд. Когда человек смотрит на тебя, а не в экран, сразу возникает ощущение, что разговор все-таки выиграл у социальных сетей. Самое смешное, чтобы стать приятным собеседником, не нужно быть очень интересным. Иногда достаточно просто дать другому человеку спокойно договорить.
5: Приятностей много.
1: Шоу «Пробудители» на радио ФМ. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
6: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
8: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
10: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
13: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Фотографируя свою подругу, пользователь соцсетей даже чуть-чуть испугался своего результата. Угу. Но он фоткал. Она говорит, ну что, сфоткал, покажи, как получилось. И они смотрят и видят не только девушку, которую он фотографировал, но и некую загадочную фигуру на заднем плане в коридоре.
2: Над головой
1: на
2: сзади.
1: На призрака, да. При этом на следующей фотке они начали листать фотки, чтобы посмотреть, фигуры уже не было. Ну, в итоге, как бы, они добавили, ну, видимо, они выложили этот пост в соцсети, они говорят, слушайте, дом-то не может, как бы, похвастаться какой-то богатой историей, так как построен в 60-х годах, да? Ну, типа, не так уж и много, но родные девушки не раз говорили, что в комнатах ощущают нечто странное.
2: Страшно, страшно на самом деле, но мне очень нравится в этом плане человеческая фантазия. Я кайфую от того, насколько сильно люди могут развивать всякие вот эти вот истории, и что может из этого, вот сколько легенд сложено из таких фантазий. Единственное, что я смотрю на эти фото, реально есть вопрос. Как будто бы сзади, правда, на одной из кто-то есть. Ну и плюс тут собака на руках такая испуганная, они-то все видят.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте 20-22 со знаком плюс, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. Ну а теплее всего в Бресте и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи! И Радиус FM.
8: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Возбудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Такие философские советы, о которых, может, задумывался, может, нет, но они, кстати, очень полезны.
2: Ну-ка.
1: Для начала все приедается. Вот что бы у тебя ни было, человек такое существо, нам всегда мало. Иногда полезно замедлиться и просто понять, что то, что у тебя есть сейчас, раньше ты мог только об этом мечтать. Помогает вообще сделать сравнительный анализ, то, что у тебя есть, возможно, забирать у себя что-то на некоторое время, чтобы потом еще раз это ценить.
2: Угу.
1: Начните понимать, когда нам достаточно. Перестаньте вот как-то вот много-много-много, когда даже вам это не надо. Перестаньте слишком много думать. Если хотите, то быстрее действуйте, сосредоточьтесь на этом. Учитесь отличать плохие советы от хороших. Вот когда вы советуете с людьми, они же чаще говорят о том, как поступили бы сами, исходя из их индивидуального опыта. Но вы совсем другой человек. Начните доверять себе и сверяйтесь с теми редкими людьми, которые всегда найдут время поставить себя на ваше место. И, конечно же, выбирайте оптимизм. Я вот недавно поняла, что оптимизм – это дело такое наживное. И ты сам выбираешь положительно относиться к чему-то. Ты сам как бы раскрасываешь свой день и выбираешь не сидеть, не горевать, а идти по жизни с улыбкой. Именно выбирай. Мы выбираем оптимизм.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Гинеколог был настолько хорош, что по выходным подрабатывал, внимание, в кукольном театре.
2: А по вечерам в колыханке, я так понимаю. Хрюша и Степаша, ладно, извините. А у меня вот такая, смотри, просто наблюдение. Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит,

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Why don't we call it love? Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Белорусок-медиков поставят на воинский учет с 19 лет. Новое постановление Минобороны вступает в силу сегодня. В списке медицинские специальности среднего и высшего образования, а также переподготовки. Фельдшеры, медсестры, акушеры, фармацевты, врачи, рентгенолаборанты и другие. Родители, вы в ответе за своих детей. В стране по-прежнему фиксируются трагедии с участием несовершеннолетних. Так, за минувшие сутки в Мозыре произошло 3 трагедии. Годовалый ребенок выпал из окна 9-го этажа, 4-летний мальчик и взрослый мужчина утонули. Прокуратура напоминает, открытое окно смертельно опасно для детей. А у воды нельзя оставлять детей без присмотра ни на секунду. Евросоюз временно приостановил работу биометрической системы въезда и выезда. Причина в многокилометровых очередях в аэропортах Франкфурта, Парижа, Амстердама и Милана. Пассажиры опаздывали на рейсы, пограничники переходили на ручной контроль. До 6 сентября биометрическая регистрация будет ограничена. 8 стран просят продлить послабление до конца сентября. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту угроз в адрес создателей фильма «Последний богатырь» «Колобок». Режиссер Антон Маслов 2 недели получил проклятие и угрозы в личной переписке. Отправителям грозит до 5 лет тюрьмы. Напомню, скандал разгорелся после публичного спора режиссера с электриком, а также после просьб прокатчика перенести премьеру «Человека-паука» ради «Колобка». Пользователи массово занижают оценки фильму. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. В Бресте и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3 цены. Бай или по телефону 7300.
5: Три цены, три цены.
6: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
8: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте 20-22 со знаком плюс, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24. Ну а теплее всего в Бресте и Гомеле 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Мама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Реклама.
5: Свежий трек.
4: Свежий трек на Радио СФМ.
6: Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ. Горячие треки». «Радиус ФМ. Топовая музыка». «Радиус ФМ. Актуальные новинки». «Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью». «Радиус ФМ. Волна топовой музыки».

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Пропавших белорусских альпинистов ищут в Кыргызстане. Отмечу, помимо двух белорусов, в составе группы был и гражданин Литвы. 4 августа они успешно совершили восхождение, сообщили о готовности к спуску, но в базовый лагерь не вернулись. Связь оборвалась. Сообщается, что пока что найдена лишь их палатка. Поиски ведут спасатели, пограничники и гиды. Однако работы осложняются сложным рельефом и погодой. Продажа разрезанных арбузов запрещена санитарными нормами. Об этом предупреждают эпидемиологи. В поврежденной кожуре бактерии легко проникают в мякоть. Там много сахара и влаги, что является идеальной средой для размножения. А хранение в тепле только увеличивает риск. Покупайте только целые арбузы и мойте их перед употреблением. Германия рискует остаться без газа. Все дело в том, что подземные хранилища заполнены менее чем наполовину. Годом ранее было запасов на 15% больше. Проблема кроется в том, что Европа потратила рекордный объем топлива на летнее охлаждение. Вдобавок ко всему, Берлин отказался от централизованной закупки газа. Это ударит по всей Европе, ведь Германия контролирует пятую часть хранилищ ЕС. В Японии бывшая тюрьма стала роскошным отелем, но владельцы решили сохранить оригинальные кирпичные стены и лепнину. Отель состоит из 48 номеров, цена $245 за ночь. Особый интерес это здание вызывает у иностранцев, увлекающихся историей и архитектурой. Коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, местами порывистый. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем также 25-27. В Гродно и Минске днем также от 10 до 12 градусов тепла, днем 26-28. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем от 29 до 31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: IT-ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Билбланк!
2: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
9: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
10: Реклама.
11: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфор путешествия.
0: Реклама.
4: Коля, а что ты слушаешь?
5: Радиус FM.
4: А?
5: Радиус FM.
4: Что?
5: Радиус FM.
0: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Не знаю, как вам, а мне в детстве всегда говорили, что лучше подарок тот, что сделан своими руками. И, знаете, относится это не только к подаркам кому-то, но и себе. А когда это что-то вкусненькое, то приятно вдвойне. Отправляемся в минскую мастерскую My Loverberry. Будем учиться готовить сладости.
0: Тут есть.
1: Что ж, мастерская предлагает несколько мастер-классов на выбор. Это может быть приготовление моти, бента-тортов, клубники в шоколаде или нашумевшего дубайского шоколада. Начну с первого. Если кто не знал, моти – это традиционный японский десерт, который представляет собой мягкое, эластичное рисовое пирожное с различными начинками. Если верить программе мастер-класса, то вас научат правильно готовить и жарить тесто, подготавливать начинки, а еще дадут порезать на пирожном. В одном наборе выйдет 4 моти, но можно сделать и больше, только цена за мастер-класс при этом поднимется. За один набор на человека ставят сумму в 95 рублей, а занятость примерно 1,5 часа. Переходим к бенто-тортикам. Опять же, для тех, кто не в курсе. От обычного торта бенто отличается размером и, по сути, выходит на одну персону. Вес примерно 300 граммов, так что слопать можно в один присест. Схема мастер-класса почти такая же, как и с моти. Делаем все сами, только вот бисквиты и крем предоставляют повара. В тариф входит один бенто-торт, и отдать за мастер-класс нужно 75 рублей. Опять же, если вы хотите приготовить несколько тортиков, то сумма возрастает. С клубникой в шоколаде примерно так. Раздают ягоды и объясняют, как правильно погружать ее в шоколад. Цвет шоколада можно выбрать, посыпку тоже. Цена мастер-класса 65 рублей. А на мастер-классе по дубайскому шоколаду вы сделаете 3 маленькие шоколадки, самостоятельно их украсите и сделаете упаковку для сладостей. Такой мастер-класс обойдется 80 рублей. Вот как-то так. Ну, не дешево, конечно, но, опять же, как я люблю говорить, сколько той жизни.
0: Тут есть.
1: Кажется, я уже знаю, как проведу выходные с подружками. Тут есть. Вкусно.
0: Тут есть. Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. К концу недели белорусов застал врасплох грозовой фронт. В результате повреждены кровли 773 жилых домов по всей стране. Самые масштабные разрушения зафиксированы в Минской области. Большинство кровель уже восстановлены, работы ведутся до сих пор. Также работники МЧС и других организаций ведут работы по распиловке и уборке упавших деревьев. За прошедшие сутки в милицию поступило около 200 заявлений о звонках телефонных мошенников. Большинство удалось предотвратить, но зарегистрировано 13 преступлений с использованием IT-технологий. Заблокировано 17 иностранных реквизитов, используемых аферистами. Самый распространенный способ – вишинг, звонки от имени должностных лиц. Затем идут хищения через соцсети, торговля на фиктивных биржах и вымогательства. Будьте бдительны. Из-за приближения мощного тайфуна «Дельфин» власти Китая эвакуировали более 420 тысяч человек. Уровень реагирования повышен до третьего из четырех. Ожидается, что тайфун обрушится на побережье страны грядущей ночью и принесет чрезвычайно сильные дожди, угрожающие паводками, оползнями и подтоплениями. Ученые создали жевательную резинку, которая борется с ВПЧ. В основе экстракт бобов Лаб-Лаб с противовирусным белком. Лабораторные тесты показали, жвачка снижает уровень ВПЧ в слюне на 93%, а при добавлении антимикробного пептида почти полностью уничтожает опасные бактерии. При этом полезные бактерии не страдают. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, местами порывистый. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем также 25-27. В Гродно и Минске днем также от 10 до 12 градусов тепла, днем 26-28. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем от 29 до 31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
4: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
3: Почему ты раньше молчала?
5: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Светофор! Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
2: Светофор! Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. После лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
6: Реклама. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужна гравитация.
0: А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов.
2: Партнер начала часа Белбет Фест.
3: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
4: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
5: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Сегодня профессиональный праздник белорусских строителей. За первое полугодие в стране сдано более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. План, кстати, перевыполнен. В приоритете арендные квартиры для молодых семей и экодома. А еще наши строители работают за рубежом. В России 8 крупных объектов на 10,5 миллиардов рублей. В Азербайджане агрогородок и даже объект в Боливии. Требование президента таково – строить быстро, качественно и без жалоб от людей. И еще немного о жилье. Как рассказали в Мингорисполком, в Минске в очереди на жилье около 170 тысяч человек. Для очередников строят без прибыли. Цена квадрата от 2,5 до 3 тысяч рублей. Коммерческое жилье по рыночным ценам и площадок в городе становится все меньше. Спрос остается высоким, но вот предложение падает. Испания усиливает охрану города Сеута на границе с Марокко. В соцсетях появились сообщения о подготовке массового прорыва мигрантов 15 августа. Городу стянуты 2000 военных, почти 300 полицейских, границу усилили морскими заграждениями и беспилотниками. В конце июля десятки тысяч нелегалов уже прорывались в Сеута вплавь и пешком. Прямая спина помогает идти на риск и чувствовать себя увереннее. Канадские ученые провели эксперимент с 200 добровольцами. Те, кто сидел прямо, охотнее шли на обоснованный риск и чаще испытывали положительные эмоции и гордость. Сутулые участники чувствовали себя хуже. Эффект не очень сильный, но заметный. Исследователи советуют следить за осанкой на рабочем месте, ведь маленькие изменения могут улучшить самочувствие. И последнее. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, местами порывистый. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем также 25-27. В Гродно и Минске днем также от 10 до 12 градусов тепла, днем 26-28. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем от 29 до 31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
3: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. В Беларуси растет сеть газовых заправок. За последние годы количество станций выросло более чем на 200 единиц. Ежемесячно прибавляется до 250 новых пользователей. До конца года планируется построить еще несколько объектов, в том числе в районных центрах. Главный драйвер – значительная экономия на топливе. Киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам сериала «Слово офицера». Проект приурочен к 110-летию белорусской милиции. Всего планируется 3 сезона. Сюжет сериала охватит события с 1941 по 2020 год и расскажет о династиях милиционеров, их службе, семьях и проблемах. Польская оппозиция хочет депортировать неработающих украинцев и отменить им пособие. Речь о партии «Право и справедливость», которая включила данную инициативу в свою предвыборную программу. Это решение называют реакцией на рост недовольства поляков. К слову, за первое полугодие число нападений на украинцев по национальному признаку выросло более чем на 30%. Люди предвзяты к ИИ-контенту, хотя почти не отличают его от человеческого. А выяснили это американские ученые. Согласно эксперименту, те, кто читал рассказ под ИИ, оценили его литературное достоинство выше, чем рассказ человека, хотя и не знали автора. При этом только 39% участников смогли правильно определить, кто написал текст. Вероятно, люди предпочитают более предсказуемые и легкие для восприятия тексты. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, местами порывистый. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем также 25-27. В Гродно и Минске днем также от 10 до 12 градусов тепла, днем 26-28. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем от 29 до 31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша

0: чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну что, долгожданные выходные. Закрываем рабочие мессенджеры, выкручиваем звук на всю катушку и влетаем в уикенд. Это топ-чарт на Радио СФМ, и с вами Кирилл Громов. И ближайшие два часа мы будем рассматривать ваши голоса и лайки, оставленные на radiosfm.by. Если помнишь, на прошлой неделе тройка лидеров выглядела следующим образом. Третье место замыкали KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. На второй строчке располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. И первое место на прошлой неделе досталось BTS с треком Swim. Но прошлонедельные лавры остались в прошлом. За эти 7 дней вы так активно кликали на сайте, что наш хит-парад перевернуло с ног на голову. Открываем нашу двадцатку, и главная белорусская новинка этой недели прямо сейчас. На 20-й строчке стартует мощный десант Freaky DJs и трек Let You Go. Ребят, как бы намекают, с самого старта пора отпустить всю рабочую суету и ворваться в драйвовый уикенд. Включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM. 20-е.

0: На 19-й строчке у нас расположился еще один огненный отечественный релиз Juicy Beat с треком Got Me Bad. И это еще одна горячая новинка в нашем чарте. Название переводится как «зацепило по-серьезному». И судя по тому, как активно за них голосовали всю неделю, слушатели действительно зацепило не на шутку. Отличный старт, закрепились двадцатки, но дальше больше. А мы сменяем локацию и перелетаем за океан. У нас впереди топ Billboard. Давайте заглянем в главную музыкальную таблицу Соединенных Штатов и узнаем, под что сейчас флексит Америка. Горячая пятерка лидеров Billboard выглядит следующим образом. Ее замыкает Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me».
1: Топ Billboard.
0: Под номером 4 Элла Лангли и Морган Уоллен «I Can't Love You Anymore». Третье место забрала Стелла Лефти «Boston». Под номером 2 Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». И первое место также у Эллы Лангли, но с треком «Choosing Texas». А полностью мы послушаем трек, который затаился чуть глубже в этом списке, 59-е место чарта Billboard. Там обосновался Самбер со своим синглом «My Body Isn't Ready». Делаем приемники погромче и оцениваем американский выбор прямо сейчас.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. На 18-м месте нашего хит-парада зафиксировался Don Diablo и группа Fits and the Tantrums и их трек Radio Baby. Ребята на этой неделе немного сдали позиции, минус две строчки вниз. Сильная картинка для этих исполнителей не меняется, но кто знает, может именно твоя любовь к ним все же возрастет, и мы увидим их все выше и выше. Ну а у нас на прицеле свежий музыкальный десант Fresh Prognosis. Мы оцениваем перспективную новинку от крутой компании Griffin и Nessa с треком World Away. Если этот вайб тебе по душе, не жди чуда, заходи на radiusfm.by и отдавай свои голоса.
2: Fresh прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня забрала Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с клубным треком Think About Us. Ребята за 7 дней растеряли хватку, съехали на 2 позиции вниз. Трек называется «Подумай о нас», но, видимо, слушатели на этой неделе думали о ком-то другом, раз зажали свои лайки. Троице пора сворачивать свои философские размышления и начинать вот действовать агрессивнее, иначе из чарта придется уйти, не подумав. Ну а у нас на очереди музыкальный телепорт, перемотка. Мы заводим машину времени, отправляемся прямиком в 2014 год к легендарному диджею Z и его романтическому треку «Stay the Night». Давай заценим этот проверенный временем шедевр прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку нашего хит-парада забирает Tokyo Hotel с треком How to Love. Смотри, как фанаты взялись за дело. За неделю плюс две позиции вверх. Немецкие рокеры уверенно карабкаются к вершине. И судя по названию «Как полюбить», парни всерьез решили выдать нам обучающий курс, а слушатели с удовольствием конспектируют и жмут на кнопку голосовалки. Ну а мы берем курс на южное полушарие. У нас прямо сейчас топ Австралии. Узнаем, под какой ритм прямо сейчас подпрыгивают местные кенгуру и серферы. В австралийском чарте на 66-й строчке зажигает американская гиперпоп-дива Слейтер со своим дерзким треком Dance. Встречай!
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 15-ю строчку сегодня забирает канадская поп-дива Тейт Макрей со своим хитом «Greedy». И здесь у нас отличная динамика. Плюс 2 позиции вверх за неделю. «Жадная» — именно так переводится трек. И кажется, Тейт действительно начинает проявлять аппетит. Вцепилась в чарт хваткой настоящего шопоголика на распродаже и уверенно пробирается к элите. Ну а мы переходим к нашей лабораторной работе с новинками. У нас фреш-прогноз. И сегодня на тестовом стенде поп-королева Ариана Гранде с треком «Oh Well». Легкий вайб, фирменный вокал и легкая ирония. Слушаем прямо сейчас. А после бегом на radiusfm.by.
4: Фреш-прогноз.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: А вот и главный антирекорд у нас — падение недели. Пу-пу-пу, на 14 месте очутились KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ребята совершили просто головокружительный полет вниз, минус 11 строчек за 7 дней. На прошлой неделе они гордо стояли на 3-м месте и забирали бронзу, ну а сегодня, увы, еле удержались 15 лучших. Бывает в жизни расстройство, но фанатам точно пора просыпаться и спасать своих любимчиков. Ну а на 13-м месте сегодня расположился международный K-pop десант Андрей Нуна и команда Hunter X с треком Golden. Вот тут история обратная, парни. Прибавили одну позицию за неделю, и пусть не золото хит-парада, но 13-е место с треком Golden — это очень даже стильно.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: всероссийского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Ты слушаешь
2: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
3: 12-ю строчку сегодня забирает Альберт Брайт со своим дерзким синглом Wild. Альберт у нас на этой неделе слегка притих и потерял сразу 7 позиций и покатился вниз. Трек называется «Дикий», но, похоже, в чарте его немного приручили и отправили отдохнуть во вторую десятку. Альберт, соберись, пора снова выпускать своего внутреннего зверя, а то с такими темпами можно совсем одичать за пределами хит-парада. Ну а у нас на очереди музыкальный телепорт «Перемотка». Отправляемся прямо сейчас уже в 2013 год к королю транс-музыки Армину Ван Бюрену и вокалисту Тревору Гатри с их бессмертным треком «This is what it feels like». Включаем громче, ностальгируем и ловим мурашки прямо сейчас.
1: Перемотка.

0: одном в шаге. Вот обидно, от заветной десятки на 11 месте остановился Зейн со своим лиричным синглом «Die for Me». Зейн на этой неделе поднажал и поднялся на одну позицию вверх. Перед тем, как уйти на короткую паузу перед вторым часом и замесом за лидерство, заглянем к британцам. Прямо сейчас у нас UK Singles Chart. Пятерка лучших треков в этом списке выглядит следующим образом. Эту таблицу лучших в Великобритании замыкают 54 Ultra Talk to You.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «Stupid Song». Элла Лангли на третьем месте в этом списке «Choosing Texas». Шакира и Бёрна Бой с треком «Die Die» забирают вторую строчку. Ну а Сэм Фендер и Оливия Дин с треком «Rain Me In» взяли золото. Полностью мы послушаем то, что расположилось на 22-й строчке британского чарта. Там зажигает стильная Charli XCX со своим вайбовым синглом «Camera». Включаем приемники погромче, вспышки на максимум и ловим атмосферу Туманного Альбиона прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Жизнь детей – ответственность родителей. В стране за последнюю неделю зафиксировано несколько случаев выпадения детей из окон. Так, например, в Бресте из окна 4-го этажа выпала 2-летняя девочка, а в Мозыре годовалый мальчик упал с 9-го этажа. Родители, не оставляйте детей без присмотра, оборудуйте окна запирающими устройствами, не ставьте мебель возле окон и объясняйте детям правила безопасности. Гродно стал первым городом в стране, где запретили прокат электросамокатов. Пешеходы засыпали жалобами местный исполком. В городе довольно узкие улочки, и из-за самокатчиков пройти или проехать было невозможно. Запрет касается именно аренды, а не личных электросамокатов. Также в городе по-прежнему действуют пункты проката велосипедов. Финляндия в 2027 году ведет экзамен для желающих получить гражданство. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, а также истории и культуры страны. Экзамен будет проходить в электронном виде на финском или шведском языках. Его могут сдать люди трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. Прямая спина помогает идти на риск и чувствовать себя увереннее. Канадские ученые провели эксперимент с 200 добровольцами. Те, кто сидел прямо, охотнее шли на обоснованный риск и чаще испытывали положительные эмоции и гордость. Сутулые участники чувствовали себя хуже. Эффект не очень сильный, но заметный. Исследователи советуют следить за осанкой на рабочем месте, ведь маленькие изменения могут улучшить самочувствие. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, местами порывистый. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем также 25-27. В Гродно и Минске днем также от 10 до 12 градусов тепла, днем 26-28. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем от 29 до 31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
3: Всем огромный привет, кто только что к нам присоединился. Это второй час топ-чарта на «Радиус ФМ». У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, пришло время для самого горячего, интригующего. И у нас на кону элитная десятка лучших треков этой недели. Напряжение растет, говорю сразу, места на вершине ограничены, и прямо сейчас мы открываем топ-10. На 10-й строчке зафиксировано мощное трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дайс с треком «Ган-ган-ган». Ребята показали крутую динамику и взлетели сразу на 3 позиции вверх. Отличный разгон для старта финишной прямой. Включаем громче и слушаем прямо сейчас.
1: Ты слушаешь топ-чарт.
4: Топ-чарт.
1: Радиус ФМ.
4: Радиус ФМ.
1: 10-е.
4: 10-е место.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десяточку распечатали, погнали дальше. Но перед тем, как выведать, кто забрался на девятую строчку, давай устроим короткую вылазку в цифровую реальность. Мы заглянем в чарт Яндекс.Музыки, посмотрим, какие треки сейчас до дыр затирают в наушниках и колонках. На шестой позиции этого стримингового топа прочно обосновалась Beowulf с треком «Феникс», честно говоря. Судя по статистике прослушиваний, народ слушает его на такой громкости и так часто, что у некоторых соседей уже нервно дергается глаз, и колонки буквально просят о пощаде. Давай послушаем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Девятая строчка остается за французом Offenbach и его работой Miles Away. За эти 7 дней парни немного сбавили скорости и просели на 2 позиции вниз. Название переводится как «За мили отсюда», и, судя по всему, от верхушки чарта они действительно сейчас на приличном расстоянии. Ребята, уезжать в закат рановато, включаем заднюю и сдаем назад в сторону топ-5. Ну а у нас на подлете финальный фреш-прогноз на сегодня. Тестируем свежий летний релиз от Filat Fekeres. Трек называется «Sweet Summer Nights».
1: Фреш-прогноз.

0: Чарт Радиус FM.
1: На восьмой строчке у нас зафиксировался Эбен с треком «Hollow». За эту неделю парень растерял хватку и просел на две позиции вниз. Название трека переводится как «пустота». И, похоже, в копилке его голосов действительно образовалась какая-то небольшая дыра. Эбен, соберись, собирай волю в кулак и карабкайся обратно к вершине. А мы сменяем пластинку, открываем перемотку. Мы достаем из экранов 2008 год и запускаем разрывной, невероятно качающий ремикс от Freemasons и трека «Kelly Rowland», называется «Work». И этот трек в свое время заставлял выкладываться на танцполе на все 100%. Давай вспомним этот разрывной вайб и заценим его прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место забирает космическое трио Kungs, Tapilus London и Mind Enterprise с треком Galaxy. Ребята на этой неделе отлично поднажали и прибавили сразу три позиции вверх. Название трека переводится как «Галактика», и судя по динамике, парней уносит куда-то в открытый космос прямо к звездам хит-парад. Слушатели за них проголосовали так активно, будто отправляли сигнал с другой планеты. Капитан Kungs, курс на первую тройку принят, летим дальше. Ну а у нас на очереди виртуальный вояж. Мы смотрим, что чаще всего ищут через свои смартфоны пользователи по всему миру. На пятом месте Ширин Дэвид, Get Genak.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Номер 3 Fat Baby, Freak It Out. Хьюшел и Солта забирают второе место в этом списке, Джамайка. Ну а первое место у Хьюшела и Ультранейт, I'm Moving to the Sun. Ну а полностью мы послушаем трек, который расположился на 62-й строчке глобального чарта Шазам. Там зажигает Бауза со своим стильным синглом Magnetic. Делаем на приемнике погромче, притягиваемся к ровному ритму и слушаем Баузу прямо сейчас.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Шестую строчку нашего хит-парада забирает мощное трио Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим синглом Broken Strings. Ребята на этой неделе отлично поднажали и поднялись на две позиции вверх. Трек переводится как «рваные струны», но судя по динамике, парни и девушки рвут не только струны, но и в наш чарт, уверенно пробираясь к вершине. А мы сменяем пластинку и улетаем в перемотку, заводим нашу машину времени, отправляемся прямо сейчас в 2010 год. К Энрике Иглесиасу, Питбулю и их разрывному летнему суперсинглу «I Like It». Трек распродавался тиражом более 4 миллионов копий только в США и до сих пор звучит на главных танцполах планеты. Делаем приемники погромче, ловим этот разрывной вайп и слушаем этих ребят.
0: Перемотка.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт «Радиус FM».
2: Пятое.
3: Пятое место.

0: пятая строчка, мы в шаге от тройки лидеров. Сюда мощным рывком врывается Avalon Roxton со своим Vertigo. Парни на этой неделе прибавили сразу 6 позиций вверх. Настоящий головокружительный взлет. Название трека переводится как «головокружение», и судя по такой бешеной динамике, у Avalon Roxton голова идет кругом от успеха, а у конкурентов от того, с какой скоростью он их обошел. Главное на такой высоте удержать равновесие, а не упасть обратно. И мы включаем наш прекрасный локальный радар на очереди обзор белорусских чартов. Сегодня поддерживаем своих и полностью слушаем стильный дуэт Part of Planets и их атмосферный трек Beta. Франкоязычный вайб, плотный синти-поп и качественный звук прямо из Минска.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертая строчка. Деревянная медаль и шаг до заветного пьедестала. Здесь у нас расположились Биби Рекса и легендарная Фейтлесс и своей знаменитой New Religion. Ну, за эти 7 дней ребят, конечно, растеряли две позиции, просели вниз, но название переводится как «Новая религия». Но, похоже, адепты этого трека на этой неделе немного прогуляли голосование на сайте. Биби и Фейтлесс пора снова собирать свою музыкальную группу фанатов, а то так до выхода из топ-5 недалеко. Ну, а мы слушаем финальный отечественный трек из топа «Поддерживай своих» в эфире дуэт «Сет» с романтичным и плотным треком. Треком Love.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Градус студии на пределе, и мурашек все больше и больше, ведь мы вступаем в финишную прямую и открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль нашего хит-парада забирает Тедди Свим со своим мощным синглом «Mr. Know It All». Тедди на этой неделе поднажал и поднялся на одну позицию вверх. Трек переводится как «Мистер Всезнайка», и, похоже, этот парень действительно точно знает, как пробить себе дорогу на пьедестал. Поддержка слушателей растет, голоса на сайте тикают, и до самого пика остается совсем чуть-чуть.
0: Тройка лидеров этой недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.
2: Третье место.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
5: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
6: Радиус FM.
7: Второе.
6: Второе место.

0: wanna die.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Ну что, выходим на финишную прямую, и серебро нашего хит-парада сегодня забрали парни из BTS со своим треком Swim. На прошлой неделе они были на самой вершине, но сегодня растеряли одну позицию и остались на втором месте. Название трека переводится как «Плавай», и BTS на этой неделе буквально гребли против течения, чтобы удержаться в лидерах. Армия фанатов сделала все возможное, но для золота вот не хватило совсем чуть-чуть. А перед тем, как назвать имя победителя сегодняшнего триумфатора, давай быстро пробежимся по всей топовой десятке этой недели и вспомним, как распределились места. 10-е место сегодня забрали Дэвид Гетта.

0: и Faithless New Religion. Третье место забирает сегодня Тедди Свим с треком «Mr. Know-It-All». Вот не хватило чуть-чуть баллов до первого места группе BTS, они на второй строчке с треком «Swing». И барабанная дробь. Вот он, главный хит абсолютной победители номер один этой недели. На первую строчку топ-чарта на Radius FM стремительным броском взлетают Tame Impala и Jennie с ремиксом на трек «Дракула». Ребята на этой неделе совершили невероятное. Плюс 5 позиций вверх и заветная корона хит-парада. «Дракула» кусает конкурентов без жалости и выпивает все наши шансы на победу. Jennie и Tame Impala устроили настоящий ночной разрыв в эфире. Спасибо всем, кто заходил и голосовал за своих любимчиков. Но вопрос уже открывается на Radius FM.by, заходи, кликай и формируй чарт следующей недели. Отличных вам выходных, кайфового настроения и слушайте только качественную крутую музыку на Radius FM. С вами был Кирилл Громов. Пока-пока.
1: Первое.

0: Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просрочка и тухлятина – это просто недопустимо. Александр Лукашенко прокомментировал качество товаров на селе. Как можно понять из цитаты, президент оценил обслуживание в сельских магазинах и автолавках как неудовлетворительное. Вы слушаете подробности в студии Влад Кучко. Далее детали. Александр Лукашенко в пятницу инспектировал Вилейский район. Совещание по торговле на селе прошло не в мягкой риторике. Президент требует от всех, это касается и Белкоопсоюза, и частных компаний, полностью обеспечить людей всем необходимым. Александр Лукашенко настоял, деревню надо достойно обслуживать.
2: Ну, упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или Косинец деревенский, а потому, что деревню надо достойно обслуживать, если мы...

0: деревне чего-то хотим.
1: После совещания президент пообщался с местными жителями. Темы были разные – уровень жизни в Беларуси раньше и сейчас, развитие агрогородков, деревень и возможности для заработка в стране. А доходы могут повыситься, сказал президент, и, казалось бы, при чем тут повсеместная аномальная жара.
0: Поэтому надо шевелиться, продовольствие будет только дорожать. 10 миллиардов долларов мы зарабатываем на продовольствии за прошлый год, больше 10 миллиардов. И будет дорожать, особенно высохла же Европа.
1: В Беларуси создают Академию интеллектуальных технологий. Совещание по этой теме прошло во Дворце независимости. Конечный результат не просто дипломы, а стартапы, которые студенты будут запускать в качестве контрольной точки в образовании. Все это направлено на то, чтобы готовить сразу изобретателей и разработчиков.
0: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях.
1: Вводить возрастные ограничения и набирать туда только молодежь не планируют. Надо всем талантливым людям открыть дорогу в эту академию, сказал президент. Почти всю неделю Беларусь потрясала экстремальная жара, но в пятницу в эпицентре внимания оказался ночной грозовой фронт. Он прошелся практически по всей стране с порывами ветра до 30 метров в секунду. Пострадало 438 населенных пунктов Беларуси, в них было нарушено электроснабжение. Больше всего задело Минскую, Витебскую, Гродненскую и Гомельскую области. Сорванные крыши, заблокированные трассы и поваленные деревья – таков исход стихии. До сих пор в пострадавших регионах продолжают устранять последствия непогоды. Не обошлось и без травм. Упавшая ветка задела 6-летнего ребенка на базе отдыха «Кемпинг Рыбчина» возле деревни Кобузи. Бригада скорой оперативно доставила мальчика в больницу. Обошлось ушибами, и после осмотра врачей пациента выписали домой. Разгул стихии продолжался всего несколько часов, но на ликвидацию его последствий уйдет несколько недель. Техника и люди будут работать беспрерывно до тех пор, пока свет не вернется в каждый дом, а дороги не станут безопасными. Это были главные события недели, вы слушали подробности. В студии был Влад Кучко, а далее моя коллега Полина Тарасевич о погоде.
2: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радио СФР. Подробности о важном в деталях. Радио СФР о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: «Ами». Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
0: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5 222 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод на 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. Или ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: В нелюбимых человека, нелюбимый смотрят фильм.

0: Топ-чарт Радио ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS, красавчики, забрали второе место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. Гомеле ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радиус FM. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки. РАДИУС ФМ. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Пошлай нам.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, а днем умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем 25-27. В Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно и Минске днем также 10-12 выше нуля, а днем 26-28 градусов тепла. Или ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 26-28. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 29-31. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи вампирных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Белоруссии полночь. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер днем умеренный, местами порывистый. В Витебске и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Гродно.

0: В Гомеле и Минске 26-28. В Бресте теплее всего 29-31. Ты на волне Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: These beautiful things that I've
1: Тук-тук-тук, это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без засадков. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер днем умеренный, местами порывистый. В Витебске и Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске 26-28. В Бресте теплее всего 29-31. Ты на волне Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус

забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер днем умеренный, местами порывистый. В Витебске и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Гродно, Гомеле и Минске 26.